tungjik ba de yin bi za yig bu ji na ji ni nu li kha khil ji tbe si ji ji kha sub yo ba de ne zan chi gnd ng yo bi chuo ni re ji ne lu de ren ro jin de ji sha ba de de da lu shi ti shi gn chon sam ju de ne ji lin gu le sa ke ji na wo de sa sm ji chi jian ji ri de ne za tang ge da shi ce lin ma le shu gu yong ni zhong guo zi ke ne song ke de jing chu de ne me me nam ji yin kha tu ba lin ji gu shi be sang yi ji da shi ce lin ta ni ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱡᱟᱢᱜ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱵ ᱡᱤᱵ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱛᱷᱟᱵ ᱫᱟᱨᱞ ᱥᱤᱛᱤ ᱥᱛᱟᱨᱟᱢᱩ ᱛᱩᱝᱥᱤᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱞᱟᱵ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱝᱥᱨ ᱢᱮᱯᱟ ᱜᱮᱱᱱᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱥᱤᱵᱥᱤᱜ ᱡᱮᱢ ᱡᱤᱡᱮ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱤ ᱛᱩᱜᱛ ᱥᱟᱨᱤ ᱪᱮᱪᱞᱟᱨ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱡᱤᱵᱥᱤᱝ ᱪᱚᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱞᱟ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱟᱨᱥᱩ ᱚᱱᱤᱪᱞᱟ ᱪᱚᱠᱷᱩ ᱡᱤᱵᱥᱤᱛᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱢᱤᱱ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱡᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱡᱚᱝᱡᱤ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨᱚᱯ ᱛᱟᱢᱵᱩᱱ ᱠᱚᱱᱫᱩᱢ ᱥᱤᱭᱚᱞᱮ ᱥᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱡᱤ ᱥᱟᱨᱠᱤᱞᱤᱝ ᱚᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱧᱮᱵᱤ ᱞᱩᱨ ᱱᱟ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱥᱤᱞᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱦᱚᱠᱮᱵ ᱪᱟᱯᱪᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱢᱤ ᱞᱩᱨ ᱱᱟ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱴᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱨᱜᱟᱢ ᱛᱚᱨᱵ ᱡᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱯᱤᱞᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱝ ᱵᱤᱵ ᱫᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱯ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱱᱟᱝ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱥᱮᱱᱡᱤᱨ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱨ ᱡᱮᱱᱴᱞ ᱱᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱛᱚᱨ ᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱤᱵᱤᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱱᱤ ᱯᱟᱯ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱨᱥᱚ ᱥᱩᱝ ᱟᱵ ᱡᱤᱨᱮᱫ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱪᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱪᱟᱢ ᱪᱟ ᱵᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱯᱤᱪᱟᱱ ᱛᱚᱵᱤᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱥᱩᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱣᱟ ᱴᱚᱪᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱯᱥᱟ ᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱮᱠᱤ ᱥᱟᱱᱨᱤᱜ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱯᱨ ᱡᱮᱱᱪᱮ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱪᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱢᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱡᱟᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱥᱵᱮ ᱨᱤᱜᱫᱟᱱ ᱡᱮᱱᱪᱮ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱛᱟᱨᱠᱩᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱡᱤᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱵ ᱡᱮᱫᱮ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱞᱟᱨᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱜᱞᱤ ᱥᱩᱜᱡᱤᱨ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨᱮ ᱡᱩᱜᱯᱟᱱ ᱵᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱡᱤ ᱥᱩᱜᱥᱢ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱭᱩᱝᱟ ᱞᱤᱜᱨᱤᱵ ᱥᱩᱝᱭᱩ ᱡᱤᱵᱥᱮᱞᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱨᱮᱥᱟᱱ ᱠᱚᱱ ᱨᱩᱠᱩᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱟᱪᱤ ᱞᱩ ᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱯᱥᱩ ᱦᱤᱨᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱛᱚᱯᱥᱚᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮᱱ ᱡᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱟᱡ ᱠᱤᱫᱟ ᱡᱩᱭᱮᱫᱮ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱡᱤᱥᱛᱮ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨᱮ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱪᱚᱨᱛᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱱᱟᱢᱥᱮᱞ ᱛᱚᱯᱥᱟᱱ ᱛᱩ ᱛᱚᱢᱟᱪᱤ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱱᱟᱢᱥᱮᱞ ᱠᱟᱱᱤ ᱯᱠᱨ ᱭᱩᱝ ᱵᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱱᱨᱤᱜ ᱪᱟᱵᱫᱟ ᱪᱮ ᱢᱭᱟᱱᱢ ᱞᱟᱛᱤ ᱡᱤ ᱨᱤᱜᱵᱡᱩ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱪᱮᱠᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱴᱮᱯᱪᱤ ᱡᱤᱜ ᱪᱚᱜ ᱵᱤ ᱠᱷᱮᱢᱫᱩᱝ ᱠᱷᱩᱵᱟᱵ ᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱞᱟ ᱨᱤᱜᱡᱩᱨ ᱥᱮᱝᱜᱚ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱚᱢᱟ ᱯᱷᱟᱱᱪᱩᱜ ᱵᱟᱪᱷᱤ ᱡᱤ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱞᱟ ᱛᱤ ᱱᱤ ᱱᱟᱜᱯᱩᱝ ᱛᱚᱠ ᱭᱮᱠᱮ ᱪᱮᱨᱤᱵ ᱥᱮᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱭᱟ ᱜᱟᱛᱩᱨ ᱪᱮᱢ ᱵᱤᱯᱥᱮ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱤᱥᱛᱮ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱪᱚᱨᱛᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱨᱮ ᱱᱟᱢᱥᱮᱞ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱵᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱩᱜᱥᱟᱵ ᱥᱮᱢ ᱵᱟᱨᱢᱟᱥᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱠᱷᱮᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱩᱜᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱩᱞᱪᱩᱨ ᱡᱮ ᱞᱚᱵ ᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱵᱟᱪᱩᱢ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱠᱷᱤᱡᱟᱝ ᱨᱮᱫᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱩᱜ ᱞᱚᱨᱮ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱠᱷᱮᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱩᱜᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱩᱞᱪᱩᱨ ᱞᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱟᱨ ᱯᱮᱝᱜᱚ ᱪᱷᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱵᱡᱮᱵᱡᱟ ᱞᱮ ᱪᱟᱯᱤ ᱪᱩᱜᱵᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱣᱚᱛ ᱞᱮᱵᱮ ᱞᱚᱵ ᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱩᱞᱪᱩᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱡᱤ ᱡᱮᱞᱚᱵ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱩᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱪᱩᱝᱡᱟᱝ ᱱᱤᱨᱪᱤᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟᱞ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱢᱟᱱᱛᱞᱟᱢ ᱵᱟᱱᱛᱟᱵ ᱡᱤ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱡᱮᱢᱛᱤ ᱱᱤ ᱨᱟᱝᱛᱤᱱ ᱞᱟᱵᱡᱟᱨ ᱭᱩᱫᱮ ᱞᱟᱥᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱪᱚᱨᱛᱤ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱷᱟᱝᱛᱮ ᱞᱚᱢᱟᱪᱤ ᱥᱩᱯᱤ ᱡᱤᱜᱡᱚᱵ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱪᱚᱨᱛᱟ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱡᱩᱜ ᱥᱮᱵᱡᱤᱢ ᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱞᱤᱥᱟᱞ ᱠᱟᱝ ᱫᱚᱪᱚ ᱠᱟᱵᱮ ᱚᱪᱩ ᱞᱤᱥᱟᱞ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱴᱟᱝᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱭᱮᱱ ᱵᱮᱭᱤ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱪᱤᱨᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱭᱩᱭᱮᱱ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟᱞ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱛᱩᱝᱥᱟᱣ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱫᱮ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱞᱟ ᱪᱚᱨᱛᱟ ᱥᱮᱵᱡᱤᱢ ᱭᱩᱫᱮ ᱞᱤᱥᱟᱞ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱨᱛᱚᱜ ᱫᱮᱞᱮᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱪᱤᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱢᱮ ᱞᱚᱵᱪᱩᱞ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱠᱩᱝ ᱞᱟᱜᱫᱟᱢ ᱫᱚᱜ ᱪᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱥᱤᱭᱩᱭᱮᱱ ᱵᱮᱭᱤ ᱱᱤᱞᱤ ᱵᱟ ᱞᱩᱜᱞᱟᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱢᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟᱢ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱡᱟᱝᱡᱤᱨ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱝᱡᱤᱨ ᱫᱮ ᱫᱟᱠᱤ ᱞᱚᱢᱤ ᱡᱤᱜᱵᱩ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤᱪᱞ ᱛᱟᱠᱨ ᱠᱤᱯᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱚᱵᱪᱟᱱ ᱡᱩ ᱡᱮ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱡᱤ ᱪᱟᱝ ᱟᱱᱤᱪᱞ ᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱩ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱪᱩ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱪᱟᱞ ᱞᱤᱜᱨᱤᱵ ᱥᱮ ᱛᱟᱵ ᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱞᱚᱵ ᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱚᱪᱩᱨ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱚᱪᱮ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱞᱚᱵᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝᱡᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱪᱩᱝᱪᱩᱞ ᱛᱟ ᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱱᱢ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱡᱟᱝᱪᱞ ᱛᱟᱭ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱟᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩ ᱞᱚᱵᱥᱤᱵ ᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱥᱟᱛᱟᱵ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱜᱛᱟᱞ ᱚᱪᱩᱨ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱪᱮᱱ ᱞᱚᱵᱪᱤ ᱦᱩᱱᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱪᱟᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱡᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱞᱚᱵᱠᱟᱝ ᱛᱟᱵ ᱪᱩ ᱡᱮ ᱭᱩᱫᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱱᱤ ᱞᱚᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱚᱪᱩᱨ ᱪᱩᱜ ᱵᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱤᱜ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱞᱮᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱚᱞᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱡᱚᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟᱱ ᱞᱚᱵᱪᱟᱱ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱞᱮᱨᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱞᱚᱵᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭᱛᱩᱝ ᱞᱚᱵᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱮ ᱨᱮᱠᱪᱤᱝ ᱪᱩᱜ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱱᱤ ᱞᱚ ᱫᱟᱵ ᱡᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱚᱪᱩᱨ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱᱭᱩᱭ ᱥᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱥᱟ ᱱᱟᱜᱪᱮᱢ ᱛᱚᱨᱢ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱨ ᱭᱚᱝ ᱥᱤᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱚᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱮᱨᱮᱫᱮ ᱚᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱢᱥᱤ ᱯᱤ ᱧᱟᱢᱭᱩᱝ ᱞᱤ ᱠᱩᱝᱞᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱚᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱟᱵᱮ ᱡᱮᱱᱛᱤᱱ ᱱᱤ ᱨᱟᱝᱛᱤᱱ ᱣᱟᱨ ᱱᱤᱢᱡᱩᱞ ᱡᱟᱨᱛᱤ
ወጁንስ ናሚግኒ ተፒ ፕሹን ጌርገንጀ ሁንክግ ጅግቶ ጊቢ ምንጹር ሰሞሹን ዩደ ንግከም ጌርገን ቺንዌሽንጂ ጀንክተንጂ ሎብጭ ሌቱን ይቅቦደ ባደን ዲንጹንስ ሳኒዲጊ ጌርገንጀ ኔተቲ ሎብሽብ ሽጎፒሽን ኸርቱን ሎብዘንደን ቸትደ ሰብድር ሎብዘንላ ኔምባዙግጅ ሎብጭ ታብሉምጨኒ ሱቢ ንግከም ሎብጭ ቸቸለም ቶረደን ዩደ ቺንዌሽንጂ ወጭር ሸተንግደረ ንአላ ሳኒዴኪ ቻድግ ጌርገን ዩደ ዙ ኩንቱር ሎብዘን ጃድግ ታብኪ ደን ሎብትል ዶታም ጀኛምኙ ሶብሽብጅ ሳምሹክ ሱግላብኒ ኩንቱ ደን ኛምደ ሳኒዴኪ ሎመን ጻምቢ ሎብትል ሸተን ቻሰን ሽግን ቾሽብጅ ጂዩ ጂብሸ ባሬደ ዴነ ቺንዩ ሽንጅ ጀንተን ሊካ ይንላ ወጭር ጌርገን ቶንቻግ ማንቡ ጀንተን ሊካ ይንግሬለ ሉጂደን ወጭር ጌርገን ደን ሩክጭር ሸይጅ ጌርገን ሰምቱን ጻም ቻድግ ሽባደን ལོབྲལ ཚོགས ནས ཚོགས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས

Мэргэм тэндэл яртун хэпэв жатэм нэн хтэнкэл хсэу шиопи сухэнг гэв шави сатун кэнтэг юл чэна. Хцу сухэнг гэр сатун чэнбу вжэ ю барти. Хчигэн тэнгэ шуг юнгэн гучэл шэпи сатун ти. Тэнгэн гучэти мэргэм тэндэл яртун чэв шави вжэрэм шэу дэн шуг сусур чабдэнэг ги. Нэн чунхуа мэргэ чимтэн цупэ сатун ти. Чунхуа мэргэ чимтэн цупэ дэхи саптэн дэхтун вах цуна дэбзунгни кэлэн рнгэ чэсап дэхтэн ги. Сымны мэрэг цэнгмаан жаним ембэй сатун дэ. Мэрэг сосу мэчэнг мангнюнг дэн лорджи чэр жинарэнг тунг. Пэйджи чэ чэцэн тогман чэ ла чэпэрмэ бэр цэнгмаан жаним ээнсэн. Мэрэг гэнг шэгэ чэнг тунгчунг дэн нянум шэ дэг хтэнгук шаргэ. Жэнэ тэмунгэ тэнжэн бантэб дэн тэмунгэ тарджи гунпэх тунгвэй сатун дэн мэрэг тэнжэл дэн хуамжур чэ цугн пэйджи ла хчэгчэн чэнгул шэ дэ тэнжэ чэн пэйджи ла хгэндэ тунгва дэн Пэйджи чин тэнжэлэ чэфтэн тэхтэн бэрэ нгэнжэр шаргэ. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэн дэхэ сафтэн тэхтэн бэрэ янг тэхбэгу нэ кунтэ чэлгэ бэм рэва чабжэ нэ гэнгтэг янсэ нэ. Хчигэнэ тэмэн рэнгэвжэн тэн чэпэ рэнгэвжэн чэм рэва. Нэ нэ чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэн дэхэ тэн мэрэг сосуэн дэхэ вар чэм рэва. Сымны Чунхуи рэгни дэн мэрэг сосу рэгни варчим дэва. Вжэны рэгнипу дэн псамлу варчим дэва бчи ян. Мэрэг тэнжэл яртун чэв шави чул, нгипар афтамбурн зэгэ бі кэлэн ngаши ба нэ вшэчэг дэ чэшгэла гуоси на. Лофтэн жэрми чэгу нэ влапчин чэ мэрджэ дэн Чунхуа мэрэг. Чунхуа ерэгни, Чунгу Гунчан дэн, Чунгу Чэси дэнби Вчэцук Рэнлэгчэ ла цэмту Кэлэм ши юдэ. Кэлэн рэнгэ нэ, Чунхуа мэрэг чигмтэн цуг би нэхэ саптан дэхтэн би сухэнгэ нэнгтун хцуо дэн, мэрэгм тэнчэ дэн Якэб Чигчэр Сунгчунг шэ би самлу гэмэнжэ ян. Мэрэг тэнжэл яртун хэпэв жа чэмэх тэнкэл чэ бі чэмзэг сату нэ чэшг ян шэ на. Мэрэг тэнжэл яртун хэпэв жа чэмэх тэнкэл шэ бэрэ. Чунхуа мэрэг чэгэнтэн цуг бі дэхи эфтамбурн зэг жа нэ хцу нэ тэбзунг шдэ. Хсямсэ чэ сатун лав цэсунг шаги бар дэ. Чэг нэ янг дэг бі чапсэ чэ кап шугн танчунг дэн. Чэчэв шу чэ Си Цзиньпинг мэрэг лэ дун ла хэрнун дэн. Лэгчэв шэ бі кур чэр гунгтун кэ чэн сэвн зэн бар жэн чунг бі. Ani nè Zhonghua Merig zhè lorji shtawa yung tëgbam tanchung shi dè. Loptan jirmi zhè Zhonggu chachi zhè Merig nè tun tëgchul zhè bì rulam yung tëgbar chwe gì. Samnè yung tëgbì gu nì chab zhim zhè wà kung tè chè pram tanchung shi nì. Taimung rung zhìn tëng zhèn zhug tëng hche yung zhè chè pè rung zhìn chè rèk tëng gì. Vzhè nè sza chim tàrè chim zhìgn tanchung shi ar gì. Merig sa kung rung chung jà chim sugu zhèmbì jà chim chim su tëng tèn jur tëng jim tè lakbo shi nì. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэн дэхэ саптан дэхтунгва дэн. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэн зэгчэн ла шкэндэхтунгва. Жайюн чапкун нанг мэрэгм жэ ва лэгжэгв чих цуна дэнзэнгэ. Вчэмэн юн дэн лэкун су сэ мэрэг тэнжэ чэ чэмкул ингэн гэнтэгв дэбгэ сэ на. Чигэн вчэмэн юн чэ ингэн дэ. Рэнгтуг гэ Якэб Чигчэр дэн мэрэг тэнжэ ла сунгчунг дэн. Мэрэг сосу есул гуэмси дэн гай иг чилэг дамэбжи лап зэнчуг шэ ба. Мэрэг лам тунчунг дэн мэрэг ва лан кунькав лан вийг дамжу ла гэнгугн тачиг дэв шэ ба. Мэрэг тэнжэл яртун хзарту джэв шэ гуэр рэнгэл гэйшэг баб чэ со. Нэ нэ чунгэн дэн Якэб Лэкун чэ дэкэг сосу дэн цани рэнбэ дэкэг сосу ингэн дэ. Мэрэг тэнжэл яртун джэв шэва дэ гай чив шэвэ гуэжэг чул лан нэ. Шэвэ лам сун тэцанг дэхтун ва дэн Рухчур сэджи дунчул шэпа. Ржэндам чэнчэ пчэрдэг лобсур пэвап чэсу. Сымны кэлэ дэн лэтун лэкун дэн чэцуг занзэг чэ ингэн дэ. Лэрэг чэ чэчэ дэн сунгжэ чэ мэрэг тэнчэ чэ пчэрдэг лобсур пэнэ. Мэрэг сосу лэбзу вэн джаним кэгэн лан гэн сунг дэн. Мэрэг сакэ чэм пэчэ дэн. Мэрэг сосу мэнцуг чэ лэшэг ла рухрам шар гэ. Вжэны лобчэ ингэн дэ. Чунхуа мэрэг чэнгтэн цугбэ лобсур дэ. Джэмэн лобсу малэг чулбчэгнэ. Мэрэг тэнжэ чэ лобсу ржэнэм чэнта бэ дэ, нагжу нам чэ хчэгмтэн цугбэн дэхэ чэсэм шаргэ.
中国前期及马里这个边融了等实际及能动手来更大要件呢？这个马里战役等啊，马里同志及实际，那你马里个研究实际，什么正用马里及接触研究实际，一马里三空人群实际，二啊正用马里及六十八所中设备实际，这个。这都是我的看图的都比正用马里的穷地界开放感送些比设计我的马里可以给设计我觉得马里可以也算公司来成就些吧这个正用马里的等正用马里的三个界环境自身等配置界设计这正用马里的界马正设计这个正用马里的三个界投诉等这个你出定局及下级和配置同为实际决定的。马里特蒙格改革的这些影响呢？马里特蒙格改革之后呢？马南及南克的潘森主要设备开始作弊，改加拉斯的。马里特蒙格改革呢？马里这边国人除了钱，存些的黄金单币，也是给了给某些个忙些事情呢。丁总是一个人比朋友之间不能信任，毕竟生活是累的。马里克这位林根的组更大的影响呢？正用马里克萨克等啊，正用马里克这东尼等送这的单色皮的，马里克扎尼姆等啊，马里克腾着了，马里克亚托呢，潘森托夫中啊，他们星期几些把个热中的，关注这个真的是热中呢。正用马里克恰斯等啊，幻觉嘞，而这个年纪配置适当啊等啊，这组人里克这。

ᱡᱮᱢᱩᱪᱤ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝᱥ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱚᱵᱫᱚᱠᱤᱝ ᱩᱪᱷᱟᱥᱩᱝ ᱢᱟᱝᱞᱟᱵ ᱡᱮᱱᱡᱤᱨᱢ ᱡᱮᱛᱞ ᱛᱤᱝ ᱭᱮᱞ ᱥᱮᱱ ᱭᱟᱨ ᱱᱟᱣᱱ ᱜᱟᱭᱟᱨᱣᱟ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱞᱤᱨᱠᱩ ᱥᱛᱟᱯᱛᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱪᱤᱝ ᱜᱤᱝ ᱱᱤᱨᱵᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱫᱟᱥᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱯ ᱛᱚᱱᱤᱭᱚ ᱪᱮᱱᱦᱚᱣᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱠᱤᱝ ᱚᱵᱫᱚᱠᱩᱝ ᱥᱢᱡᱤᱜ ᱥᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮ ᱴᱩᱨᱤᱱ ᱩᱪᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱩᱪᱷᱟᱥᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱥᱩᱜ ᱥᱮᱱᱠᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱞ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱟᱠᱤᱝ ᱚᱵᱡᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱩᱥᱤᱞ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱚᱡᱚᱞᱩᱭ ᱪᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤᱨ ᱜᱮᱢᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨ ᱜᱤᱨᱛᱤᱜ ᱥᱤᱯᱡᱤᱨᱩ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱵᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱥᱚᱭᱤᱜ ᱱᱟᱝᱢ ᱡᱚᱞᱚ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱛᱤᱝ ᱨᱛᱤ ᱚᱵᱫᱚᱠᱤᱝ ᱩᱪᱷᱟᱥᱩᱝ ᱢᱟᱝᱞ ᱥᱟᱵᱥᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱪᱤ ᱭᱩᱝ ᱨᱤᱥᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱞᱩ